0: ты почувствуешь, что ты после определяется, и когда он
1: किसान सोचती लगती है सीधा तो कितना रहेगा।